0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, друзья. Свою программу мы начинаем с информационного выпуска. В студии Алена Ганева.
1: Новости.
2: Европейская комиссия следит за ситуацией и оценивает все высказанные опасения относительно правительственных постановлений о зонировании национальных парков. Она также рассматривает восьмой запрос на выплату в рамках плана обновления, как сообщил глава представительства ЕК в Словакии Петер Стану. Коалиционное СНС и оппозиционное движение «Прогрессивная Словакия» призывает министра окружающей среды Томаша Тарабу немедленно инициировать созыв словацкого правительства и предложить отменить резолюции, касающиеся зонирования национальных парков. Природоохранные организации Словакии вновь призвали правительство исправить спорные резолюции о зонировании, которые противоречат реформе и могут поставить под угрозу сотни миллионов евро. Председатель Национального совета Словацкой Республики Рихард Раши осуждает нападение на молодых иностранцев, произошедшее в городе Нитра. Он выражает уверенность в том, что полиция найдет виновных, и они понесут ответственность за свои действия. Подобно тому, как мы заботимся о безопасности словацких студентов за рубежом, любой, кто приезжает сюда учиться с благими намерениями, имеет такое же право на безопасность, как и каждый из нас, отметил председатель парламента. К концу июля текущего года Словацкая Республика израсходовала 2 миллиарда 614 миллионов евро из фондов ЕС, что составляет 20,43% от средств, доступных в текущем программном периоде. По сравнению с предыдущим месяцем объем использования средств увеличился на 1,29% пункта. Об этом сообщило Министерство финансов Словацкой Республики. Европейское полицейское агентство Европол объявило о жестком ударе по двум международным сетям контрабандистов-мигрантов, которые должны были обеспечивать незаконную перевозку людей из Ливии через итальянский остров Лампедуза и по западно-балканскому маршруту в Германию и другие страны Западной Европы. По данным Европола, обе сети должны были обеспечивать перевозку более 900 нелегальных мигрантов, которые подвергались опасным для жизни условиям во время поездок. После въезда в Европейский Союз их перевозили на легковых автомобилях, фургонах и грузовиках через Австрию, Чехию, Польшу и Словакию, страны назначения. Национальный проект «Люди и замки» продолжится и в следующем году, о чем заявил министр труда Эрик Томаш. Он отметил, что финансовая поддержка будет примерно такой же, как и в этом году, когда на проект было выделено более 6 миллионов евро. В этом году в рамках проекта реставрируются 34 памятника культуры, в том числе 30 замков, 2 монастыря и 2 усадьбы. Этот проект уникален тем, что, с одной стороны, мы восстанавливаем наше культурное наследие, а с другой даем работу людям, которым было бы трудно ее найти. В этом проекте по всей Словакии задействовано почти 500 человек, отметил министр. Словацкие домохозяйства не почувствуют повышение цен на электроэнергию, которое имело место на оптовых рынках в связи с сокращением производства на некоторых атомных электростанциях региона. Это лишь один из нескольких факторов, влияющих на цену электроэнергии. Министерство экономики напоминает, что цены для домохозяйств регулируются государством, поэтому краткосрочные колебания цен на оптовых рынках не отражаются в их счетах-фактурах. Специалисты Словацкого гидрометеорологического института зафиксировали в четверг, 6 августа, новый абсолютный рекорд температуры воздуха. В Долне-Плахтинце в районе Велке-Куртеш температура днем достигла 42,2 градусов Цельсия.
1: Тема дня.
2: Согласно опросу, проведенному Институтом образовательной политики, языковой барьер является наиболее значительным препятствием для интеграции украинских иммигрантов в школы. В социальных сетях сообщалось о недостатках доступности языковых курсов, их продолжительности и кадровом обеспечении. Исследователи отметили, что менее трети опрошенных школ предлагали курсы словацкого языка. Между ними наблюдались существенные различия. Согласно данным ИОП, почти половина начальных и средних школ, 48%, предлагали языковые курсы, тогда как в негимназических средних школах этот показатель составлял 27%, а в детских садах – менее 5%. Это также зависело от количества беженцев в школе.

0: Только 9% школ, где был хотя бы один беженец Украины, организовывали языковые курсы. Но среди школ, в которых обучалось 15 и более беженцев, делали это в 69% школ. По словам аналитиков, интерес к курсам был относительно высоким. В среднем 68% беженцев в школах записались на базовые курсы и 57% на курсы продвинутого уровня. Из тех, кто записался, подавляющее большинство также регулярно посещало курсы. 90% в случае базовых курсов и 88% в случае курсов повышенного изучения словацкого языка. В Институте образовательной политики также отметили, что большинство курсов проводилось во второй половине дня или вне школьных часов, примерно 3/4 курсов. Это, по мнению аналитиков, может создавать дополнительную нагрузку на детей, учащихся, особенно если они, помимо обучения в Словакии, также участвуют в онлайн-обучении на Украине. Результаты исследования также показали, что продолжительность курсов в среднем была короче, чем рекомендовано Министерством образования. По данным института, базовые курсы в среднем длились 32,5 часа, а курсы продвинутого уровня – 42,5 часа, в то время как рекомендуемый диапазон составляет от 48 до 200 часов для базовых курсов и от 64 до 150 часов для курсов продвинутого уровня. Аналитики также обращали внимание на то, кто преподавал словацкий язык и литературу. Они обнаружили, что чаще всего курсы вели преподаватели словацкого языка и литературы, но только 47% школ сообщили, что курсы вели преподаватели, имеющие квалификацию или предыдущий опыт преподавания словацкого языка как иностранного. Анкетирование проводилось среди школ, в которых обучался хотя бы один ребенок или ученик, покинувший Украину в период с начала российского вторжения на Украину в феврале 2022 года до конца 2024-2025 учебного года, или которые получали какую-либо поддержку для украинских беженцев.
1: Дорогие друзья, вы слушаете Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии вас приветствует Андрей Шевченко, за звукооператорским пультом Абдул Арут. Вначале коротко о том, какие сюжеты мы подготовили для вас во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы предложим вашему вниманию разговор со словацким публицистом, писателем и автором романов Петром Юшчаком. Один из заметных трудов Петра Юшчака, роман «И не забудь про лебедей», был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история словацкой женщины Ирены Кавашевой, пережившей заключение в ГУЛАГе. Затем миколог Словацкого национального музея Ивона Калтманова расскажет о начале весеннего грибного сезона и многое другое об увлекательном мире грибов в Словакии. В спортивной рубрике мы расскажем о возвращении легендарного тренера Владимира Вайса к словацкой национальной сборной. Оставайтесь с нами, друзья. Оставайтесь с Международным радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Петр Юшчак – словацкий журналист, публицист и писатель, автор романов, документальной прозы и пьес для радио. Его произведения были переведены на несколько языков и удостоены престижных премий не только в Словакии, но и в Чехии и Венгрии. Один из заметных трудов Петра Юшчака «Роман и не забудь про лебедей» был издан также в русском переводе в 2020 году. Это документальный роман, в основе которого реальная история
0: словацкого. Учила Словацкий технический университет, и поначалу казалось, что его профессиональное предназначение – работа в сфере технологий. В итоге все оказалось совсем иначе. Помимо журналистской работы в ежедневной газете «Смена» и других изданиях, он также начал писать стихи и прозу. Его литературный дебют состоялся в 1986 году сборником рассказов «Кто опоздает на поезд», за который он получил премию имени Ивана Краско. В начале нашего разговора мы спросили Петра Юшчака о том, как он начинал свою писательскую карьеру.
1: Мы были поколением, которому было суждено построить карьеру с четкими целями. Выпускник технического университета должен был работать в сфере технологий, и если он затем вступал, занимать руководящие или более высокие должности, от чего я отказывался. Я постепенно отошел от сферы технологий, потому что мне была гораздо ближе область художественных жанров и творчества.
0: Когда вы учились, у вас уже было намерение заниматься литературным творчеством? Насколько нам известно, вы уже работали над сборником рассказов.
1: На самом деле, во время учебы это были еще и любительские попытки литературного творчества с моей стороны, о которых лучше не упоминать. Но потом у меня был 4-летний период, когда я путешествовал по Словакии, и, по сути, моим постоянным местом жительства был экспресс-поезд номер 506. Я говорю это с некоторым преувеличением, но моя жизнь в то время проходила среди рабочего класса, то есть среди ребят-коллег из регионов Гемера, Спиша и венгерских деревень. Именно эта группа коллег ежедневно убеждала меня в том, что вся обстановка внутри общества

0: как я официально описывала и говорила о ней тогдашняя власть, на самом деле немного другая. Поэтому я решил подчеркнуть это различие в своих первых рассказах.
1: Ваши первые рассказы сразу же имели успех. Вы даже получили награду за свой литературный дебют.
2: Достал сам цену Ивана Краску. Было то файн.
0: В то время я получил премию имени Ивана Краску, что было приятно, потому что давало новую мотивацию для более ответственной работы над второй или третьей книгой. Возможно, я стал больше беспокоиться о том, как критики воспримут мою следующую книгу. Она называлась «Соль в глазах», и в то время она имела большой успех у читателей и даже была переиздана издательством «Смена». Моя третья книга была написана уже в обстановке более свободного мира. Она была о том, как человеку справиться с тем фактом, что в обществе произошел определенный поворотный момент, когда можно было по-настоящему почувствовать свободу. В то время я ясно понимал, что не следует путать свободу творчества с неограниченной писательской свободой, чтобы не открыть шлюзы в смысле «Ура, все возможно». По этой причине я испытывал необходимость сильной самокоррекции, самоцензуры, чтобы по прошествии определенного времени моя третья книга случайно не показалась смешной.
1: Вы также несколько лет совмещали работу в студии на Чехословацком радио, а затем на Словацком радио в Кошице. То есть вы были еще и радиоведущим, журналистом и писателем. Какое из этих многочисленных занятий было для вас наиболее важным? Или что дала вам работа на радио?
2: Разглас был для меня школой.
0: Работа на радио стала для меня школой. Там я научился выражать свои мысли кратко, содержательно и выражать в них суть событий. Я научился писать короткие очерки, короткие заметки, делать репортажи, научился тому жанру, когда все по теме нужно было сказать за 2.5 минуты. Я до сих пор очень ценю этот опыт.
1: Мы беседуем с писателем Петером Ющаком. Уже в начале 1990-х годов он заинтересовался темой судеб людей из Чехословакии, депортированных в ГУЛАГ. Помимо составления карт судеб, он писал журналистские статьи на эту тему, а также книгу «Похищенные», по поводу которой было организовано множество дискуссий, особенно в школах. Петр Ющак хотел донести до читателей судьбы депортированных из Чехословакии людей. Для многих это была действительно неожиданная тема.
2: Я сам к ней достал так трошка нагодов, что сам достал панови,
0: который... Я наткнулся на эту тему отчасти случайно, когда познакомился с человеком, который собирал и архивировал для Конфедерации политических заключенных письма жителей Чехословакии, когда-то отправленных в трудовые лагеря. После призыва к этим людям сообщить о своих случаях, чтобы Конфедерация узнала о них, начали поступать сотни, тысячи писем, и он едва справлялся с их обработкой. А я в то время работал с этим человеком, так что я был непосредственно у истоков этой переписки, читать ее было невероятно интересно. Затем последовали конференции, куда эти люди приезжали лично и рассказывали свои истории. И я уже установил с ними живой контакт. В то время в Словакии их были сотни, и среди них были хорошие рассказчики, которые умели очень содержательно излагать свои истории, а также отличные писатели.
1: Удивительно, что такая трагическая тема, почти неизвестная многим, вообще имела место в нашей истории. А именно, когда во многих случаях людей могли без суда и без предъявления каких-либо доказательств внезапно вывести в трудовой лагерь в другую страну.
2: Кто соудиало тесне по скончании Другой световой войны.
0: Это произошло сразу после окончания Второй мировой войны, когда освобождение нашей страны, конечно, было встречено с восхищением. Однако никто не ожидал, что послевоенная эпоха принесет с собой новое явление, а именно незаконные депортации.
1: В то время человека могли обвинить без того, чтобы он вообще знал, какое именно противозаконное действие он совершил.
0: Одно дело судить человека за военные преступления, и совсем другое объявить виновной целую группу граждан только по той причине, что они, скажем, венгры, карпатские, немцы, чиновники прежнего правительства, жандармы или даже почтовые работники. Это явление очень сильно удивило наш народ и нанесло ущерб идее освобождения. Обычный цивилизованный суд выглядит так. На основании какого-либо подозрения человека обвиняют и приводят к суду, затем ему предоставляется возможность защиты. В судах послевоенного времени очень часто абсолютно отсутствовал какой-либо цивилизованный элемент, например, право на защиту. Этот суд, значительно упрощенный до военных форм, означал, что обвиняемый был равен виновному. В многих случаях именно так людей сажали в вагоны, и в эти вагоны их отправляли в направлении на восток.
1: Петр Ющак был также представителем Института национальной памяти и некоторое время главным редактором журнала «Национальная память». В одном из интервью он размышлял о том, какой ущерб наносит стране изгнание из нее целых групп людей.
0: Я давно искал ответ на вопрос, почему некоторые города в Словакии кажутся мне духовно пустыми. Страна, из которой уехало 13 сильных волн людей, тех, кто оставил здесь многовековые ценности своих предков. И их место внезапно заняли менее образованные, менее опытные люди. Мы видим, что иногда мы сами разрушали духовное послание собственной истории. И как много вреда мы нанесли себе таким образом.
1: Действие романа и «Не забудь про лебедей», переведенного на русский язык, происходит в женской колонии ГУЛАГа. Ключевые темы книги – это человеческое достоинство в нечеловеческих условиях, борьба за право оставаться женщиной и матерью, любовь и сохранение человечности и влияние лагерного опыта на людей по обе стороны колючей проволоки.
3: Радио «Словакия Интернешнл».
0: Словацкий национальный музей – не только ведущее государственное учреждение в области музейного дела Словакии, включающее 18 специализированных музеев по всей Словакии. Словацкий национальный музей – это также бренд, которому посвятили значительную часть своей жизни многие невероятно вдохновляющие личности, как в профессиональном, так и в личном плане. Одна из них – Ивона Каутманова, заведующая ботаническим отделом и миколог Музея естественной науки. Осенью в нашей радиопрограмме мы говорили с ней не только о текущем грибном сезоне в Словакии. Разговор шел в основном об уникальности и разнообразии видов грибов в нашей стране, а также об их пользе для организма человека. Но грибной сезон начинается весной, хотя этот год особенный, поскольку в апреле выпало крайне мало осадков. Однако эксперт по грибам Ивона Каутманова говорит, что грибы по-прежнему растут, мы просто их не видим. В ходе интервью она также рассказала нам, например, о том, начнут ли грибы расти сразу после сильных дождей.
4: То, что не растут, то не значит, что не существуют.
1: То, что грибы не растут, не означает, что они перестали существовать. Мы их не видим, мы не видим плодовых тел, потому что то, что мы называем грибами, на самом деле является плодовыми телами мицелия, скрытого в земле. Это как с яблоками на дереве, если их сорвать. Дерево, если оно сухое, на нем нет плодов, даже если оно не плодоносит, это не значит, что дерево погибло. Таким образом, мицелий находится где-то в земле. Иногда более крупные мицелии, например, у опят, находятся глубоко в земле, иногда на глубине до полуметра. Мицелий уходит в более глубокие слои и ждет там более благоприятных условий.
0: Так они ждут, но не погибают.
4: Не загинут, само зрейме же, не такие смарчки, которые...
1: Они не погибнут, конечно, нет. Однако, например, смарчки съедобные, которые должны были расти этой весной, для них не выдался хороший сезон. У них мелкий мицелий, поэтому часть него могла погибнуть. И мы не найдем смарчки в следующем году в тех же местах, где и прежде. Но они переместятся в другое место. В почве грибницы обычно выживают, просто мы не видим их на поверхности.
0: Сейчас все ждут дождя. Начинают ли грибы расти сразу после дождей? Будет ли эффект заметен, скажем, в июле или в августе?
1: В недавнем прошлом были катастрофические, очень засушливые годы. Я думаю, что в тот период мицелий в почве пережил стресс до такой степени, что мог в некоторых случаях высохнуть или сильно пострадать. А год или два после этого не было настоящих грибных сезонов. Но когда речь заходит о том, когда начнутся дожди и начнут ли тогда расти грибы, я думаю, грибы в какой-то степени могут предсказывать погоду. Нужно помнить, что они создают плодовые тела для размножения. Итак, когда плодовое тело вырастает над землей, в нем образуются споры, которые затем разносятся ветром. Но для того, чтобы споры упали в землю и проросли, земля должна быть влажной. Мицелий может чувствовать и, образно говоря, предсказывать, пойдут ли дожди в ближайшие 2-3 недели и стоит ли вкладывать энергию в формирование плодовых тел. Бывает так, что складываются идеальные условия. Идет дождь, влажно, прекрасная погода, а грибы не растут. Как будто они знают, что дождь будет только ненадолго, а потом снова наступит засуха. Как будто говорят себе, сейчас ничего не получится. Подождем и сохраним энергию для роста на осенний период.
0: В ваших словах, вероятно, заключается ответ на вопрос, стоит ли нам идти в лес собирать грибы, как только начинается дождь. По-видимому, это спорный вопрос.
4: То есть отазны, а засе су розные други губ, некоторые су схопны творить плодницы вельми рихло.
1: Да, это спорный вопрос. Существуют разные виды грибов, и некоторые из них способны очень быстро образовывать плодовые тела. Например, опенки луговые. Если бы мы захотели их собрать, после дождя их можно обнаружить на лугах. Через несколько дней после дождя появляются дубовики. Когда условия благоприятные, начинается дождь, но в течение долгого времени до этого было сухо, то для активизации и восстановления мицелия нужно 2 недели. И для того, чтобы образовать большой, крепкий дубовик, мицелию приходится вкладывать немало энергии. Для этого ему нужно накапливать питательные вещества, а на это уходит несколько недель.
0: Мы разговариваем с Ивоной Каутмановой из Музея естественной истории Словацкого национального музея о начале весеннего грибного сезона. Обычно 1 мая считается в Словакии поворотным моментом в календаре, когда грибники отправляются в лес. Однако в этом году о грибном сезоне говорить пока невозможно, так как метеорологи зафиксировали почти полное отсутствие осадков в апреле. Мы также спросили ее о том, отправляются ли в такую засушливую погоду в лес хотя бы специалисты для обследования местности.
4: Губи растут всегда неякие, а и в найсухших месяцах.
1: Грибы растут всегда, даже в самые засушливые месяцы и суровые зимы. Всевозможные мелкие древоразрушающие грибы на ветвях. Нам, микологам, всегда есть что посмотреть, что собрать и что наблюдать. Последние годы мы привыкли брать с собой в лес лопатку. Зачерпываем ею горсть земли, затем анализируем ее ДНК и таким образом выясняем, какие виды грибов живут в этой почве. Мы можем делать это в любое время, потому что мицелий находится внутри почвы. Он там постоянно присутствует.
4: Были мы на смрчках тогда року, аби сме ведели подать, что тогда не растут.
1: После того, как мы в этом году побывали несколько раз в лесах, в местах, где обычно растут смрчки, мы поняли, что их почти там нет. Мы нашли несколько смрчков нежных и смрчков конических, но их было очень мало. В основном сморчки растут в пойменных лесах вокруг Братиславы. Здесь был скудный урожай грибов. Лучшая ситуация была в горах. Там растет вид сморчков конических, и в этом году их было довольно много.
0: Мы уже говорили о засухе, но, например, сейчас в Братиславе и повсюду в Словакии ветрено. Влияют ли на рост грибов какие-либо другие погодные условия, помимо самой влажности?
1: Да, конечно, грибы не любят ветер. Если учесть, что споры, которыми они размножаются, крошечные и легкие, то им не нужен ветер, чтобы унести их в стратосферу, образно говоря, в Канаду или еще куда-нибудь. Таким образом, грибы лучше всего растут, когда нет ветра. Еще одно явление, которое, как говорят, влияет на рост грибов, это полнолуние. Это не доказано научно, но на протяжении десятилетий, планируя любые микологические мероприятия за год вперед, мы стараемся организовывать их с учетом полнолуния. По моему, скорее, интуитивному опыту, мне кажется, что тогда грибы растут лучше всего.
0: Итак, давайте подведем итог. Если на неделе в Словакии пойдут дожди, куда стоит ехать собирать грибы, а куда ехать не стоит?
4: Уж зачина сезона важных грибовитых, модраки, дубаки, сухогриби, то вшитко уж зачни раз.
1: Сезон настоящих грибов уже начинается. Красные грибы, поддубовики, белые грибы, все они начинают расти. Поэтому действительно стоит отправиться в леса. Начать рекомендую с южных теплых лесов, дубовых, буковых. Идите в Карпаты, в Чернецкие верхи, где немного теплее. Но даже там стоит искать затененные долины, где и до дождей была влага. Грибы сначала вырастут там, а затем на теплых прогретых склонах, если выпадет достаточно осадков.
0: Словакии увлеченные собиратели грибов и никогда не поймут скандинавов, которые равнодушно проходят мимо красивого, здорового белого гриба в лесу и не сорвут его. Словак никогда бы так не поступил, сказала нам миколог Словацкого национального музея и президент Словацкого микологического общества Ивона Каутманова. Мы благодарим ее за продолжение интересной беседы с осени об увлекательном мире грибов, в этот раз на тему начала весеннего грибного сезона в Словакии.

Друзья, сегодня в нашей спортивной рубрике мы расскажем вам о том, что у словацкой национальной футбольной команды официально появился новый тренер. Владимир Вайс был единогласно утвержден на эту должность исполнительным комитетом Словацкой футбольной ассоциации. После более чем 14 лет самый успешный тренер в истории государственной независимости Словакии возвращается на тренерскую скамью национальной команды. Вайс заменит итальянца Франческо

члены экспертного комитета не смогли договориться о продолжении сотрудничества с 57-летним итальянским тренером Франческо Кальцони, возглавлявшим сборную Словакии с августа 2022 года. Два года назад он довел команду до 1/16 финала чемпионата Европы в Германии, где Словакии уступили Англии со счетом 1-2 в дополнительное время. В отборочном турнире чемпионата мира 2026 года Словакия заняла второе место в группе А после Германии и получила второй шанс на выход в следующий раунд через плей-офф. Однако после домашнего поражения от Косово со счетом 3-4 в полуфинале они не смогли квалифицироваться на финальный турнир чемпионата мира, который мог стать для Словакии вторым в истории самостоятельности. Неудача в плей-офф означала, что контракт Кальцони не был автоматически продлен, и последующие попытки его продления также потерпели неудачу. Вице-президент Словацкой футбольной федерации Карол Беланик высоко оценил подход владельцев Слована Братислава, которые удовлетворили потребности национальной сборной и отпустили тренера Вайса без каких-либо требований о выплате финансовой компенсации самому клубу. В ближайшие дни состоятся переговоры с новым тренером по конкретным условиям контракта. Вайс начал свою тренерскую карьеру в качестве ассистента в клубе «Артмедия Петрижалка», а с 2000 по 2006 год был ее главным тренером. 2005 год стал знаменательным для словацкого футбола, когда «Артмедия» сумела под его руководством обыграть в том числе футбольный клуб «Порту» на его поле в Португалии в групповом этапе Лиги чемпионов со счетом 3-2. Впоследствии в 2006-2007 годах Вайс возглавлял «Сатурн» Раменское Московской области в высшем чемпионате России, откуда затем на один сезон вернулся в Петрижалку. В июле 2008 года он сменил Яна Коцена на посту тренера сборной Словакии и вместе с командой добился исторического успеха, обеспечив ее выход на первый крупный турнир в истории самостоятельности – чемпионат мира в Южной Африке. В отборочной группе Словакии обошли Словению, Польшу и Чехию. А в Африке после сенсационной победы 3-2 над тогдашними действующими чемпионами мира из Италии они вышли в 1/16 финала. Там их остановили только будущие вице-чемпионы мира Нидерланды со счетом 1-2. Вайс завершил свою работу в качестве главного тренера национальной сборной 31 января 2012 года. Он руководил словацкой командой в 40 матчах, в которых она одержала 16 побед, 8 ничьих и потерпела 16 поражений. Позже он тренировал клуб «Кайрат Алма-Ата» в Казахстане, а с 2016 по 2020 год возглавлял сборную Грузии, с которой был в шаге от выхода на чемпионат Европы 2020 года. В финальном матче плей-офф его команда обидно проиграла Северной Македонии со счетом 0-1 в Тбилиси. С 2021 года он возглавлял «Слован Братислава», с которым добился наибольшего успеха, выведя команду в групповой этап Лиги чемпионов в сезоне 2024-2025 годов. С момента его прихода на стадион «Тегелне», в переводе на русский «кирпичное поле», футболисты Слована 6 раз становились чемпионами страны и 1 раз выигрывали национальный кубок. Владимир Вайс 6 раз подряд получал награду имени Йозефа Венглоша как лучший тренер года в Словакии. В общей сложности за свою тренерскую карьеру он 8 раз становился лауреатом этой премии. Сборная Словакии проведет под руководством Вайса первые 2 товарищеских матча после окончания клубного сезона. С начала 1 июня словаки примут Мальту в Дунайской эстраде, а 5 июня сыграют с Черногорией в Кошице. С сентября по ноябрь словацкая сборная встретится с Молдовой, Фарерскими островами и Казахстаном в группе С Лиги наций. Нам остается пожелать тренеру Вайсу вдохнуть новую жизнь в национальную команду и продемонстрировать свое бесспорное мастерство прошлых лет в новом ключе. Дорогие наши слушатели, сегодняшний выпуск программы «Словакия сегодня» подошел к концу. От имени всей редакции с вами прощаются Абдулла Рут и Андрей Шевченко. Желаю вам хорошо провести выходные дни, друзья, и до новых встреч в эфире или традиционно на словацком языке. Пекни викенд, а до почутия!

Синкопация. Sunny wants so true. Свинги. I love. Полиритмия да импровизация. Мас хшират Америкис классикур музикад моихсенебе.